Всешним огнем. Слышь, там пешки моем нашнерви, помнухнем, эти помили, шлюпла, на это мирупа, все ты рюком, все на это наш, что хамбура.